0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Баян остается в Германии довольно экзотическим музыкальным инструментом. И это несмотря на то, что на концерты баянистов приходит все больше немецких зрителей. В чем притягательность этого мини-органа, как часто называют баян-поклонники? Каковы его музыкальные возможности? Узнаем об этом у нашего сегодняшнего гостя. Знакомьтесь, баянист Максим Шагаев.
2: Здравствуйте.
1: А расспрашивать Максима будем мы. Екатерина Савченко.
3: Здравствуйте.
1: И я, Дина Мишина. Это «Космо по-русски» про людей. Ваша, Максим, любовь к баяну, она когда проснулась? Вы москвич, если я не ошибаюсь, там же другие возможности, нежели в провинции, где только фортепиано и баян. Там же вы могли любой другой музыкальный инструмент выбрать, а вы выбрали баян. Почему?
2: Ну вот это самая интересная история. Пожалуй, я родился действительно в Москве, но вырос в Санкт-Петербурге. Я коренной петербуржец, можно сказать. С этим проблема, потому что здесь всегда подразумевается, откуда вы родом, имеется в виду, где вы родились. И если я буду говорить, что я москвич, это не совсем...

0: Но потом случились 90-е годы, многое изменилось. И я оказался без педагога. И благодаря замечательным контактам удалось попасть к Александру Ивановичу Дмитриеву. Это педагог, один из самых-самых ведущих мировых педагогов, один из самых знаменитых в России. Конечно, те, кто близки к баянному искусству, его знают. Когда он меня прослушал, он сказал, ну, во всяком случае, с баяном не антипод. С этого началось мое музыкальное образование. И образование было очень широкое. То есть помимо того, что он занимался со мной 2-3 раза в неделю, всегда по 2-3 часа, он водил меня по выставкам, по концертам, привозил из международных поездок какие-то видеозаписи международных конкурсов у музыкальных исполнителей, оркестров. То есть это было очень широкое, широкое образование. И, наверное, это, пожалуй, самое главное. И это вот сделало из меня человека.
1: Я так понимаю, что из того, что вы не вернулись к фортепиано, не перешли на другое отделение, баян вы успели полюбить?
0: Да, конечно. Баян мой самый любимый инструмент. Естественно, это мой инструмент. Я закончил консерваторию в Санкт-Петербурге с красным дипломом, с отличием. Еще я закончил как дирижер. Я дирижировал. Мне даже удалось пересечься с исполнителем Трофим, такой есть у нас, Сергей Трофимов. Вот, я дирижировал большим оркестром на сцене БКЗ «Октябрьский», 3700 мест, был полный аншлаг. Вот, вместе с ним мы работали. И я продолжал заниматься фортепиано дальше. Класса до седьмого я играл вместе с пианистами. Сейчас я работаю на баяне, но огромное количество мероприятий я работаю как пианист. Дело в том, что именно все вот эти навыки в жизни, они мне очень пригодились. Я работаю не только как сольный исполнитель, то есть 95% времени, конечно, я работаю сольно. Но я музыкальный руководитель крупных театральных проектов. Только что в Бранденбурге прошел проект «Монро и Кински. 100 лет». Вот я был там музыкальный руководитель, я работал на баяне, работал на рояле.
2: Максим, я так понимаю, что у вас была карьера в России?
0: Не было. Я уехал оттуда еще когда учился в консерватории. Я уже перебрался сюда, и примерно с 2002 года, 2003 я от России практически отсоединился. Я там практически не бывал. 10 лет я, наверное, не был вообще там. У меня 3 детей. И ситуация очень простая. Я привязан к школьным каникулам. И, конечно, большие каникулы – это летом. И когда приходит этот период, возникает вопрос, поехать в Петербург или поехать, скажем, на Средиземное море. Куда и проще, и выгоднее. Поэтому, естественно, я путешествую в Европе. А самое главное, в России я много путешествовал, я там все знаю. А Европа для меня совершенно экзотична. Я с удовольствием путешествую по Европе.
2: Но все-таки что вас заставило переехать в Европу, в Берлин?
0: Экономическая ситуация, потому что я учился в спецшколе при консерватории, и в моем классе все мои музыкальные коллеги, это были одноклассники, они играли на различных музыкальных инструментах, виолончель, фортепиано, духовые инструменты, и весь мой класс практически находится за рубежом. Мне вообще это представляется часто очень странным, потому что там дается максимально возможное музыкальное образование, но не предоставляются рабочие места. То есть единственная возможность, если ты оркестровый музыкант, ты можешь сесть куда-нибудь в оркестр, а солисту практически нет шансов. Поэтому все, кто так или иначе солисты, а мы заточены были в результате нашего образования на сольную карьеру, вынуждены были, конечно, уехать за рубеж.
2: Максим, я все-таки не получила ответ на вопрос, почему именно Берлин?
0: Моя девушка на тот момент, она уже училась в Берлине, вот, и, конечно, мы хотели быть вместе, и родители решили, что почему бы и нет, это хорошая возможность, и я поступил сюда, в УДК, как пианист, потому что я по-прежнему очень сильно владел фортепиано. На тот момент я думал, что с баяном все, конец, несмотря на то, что я закончил консерваторию с красным дипломом, выиграл мировые конкурсы, Гран-при Франции, Кассельфидарды в Италии, много конкурсов в России. Было понятно, что как баянист в России, ну, очень сложно с этим прожить. Поэтому я надеялся, что дальше есть шанс развиваться как пианист. И поступил сюда, в консерваторию по фортепиано. Но очень быстро заметил, что пианистов огромное количество, а к баяну здесь очень большой особый интерес.
1: Так вы баян привезли сюда? Вообще с чем вы приехали в Германию?
0: Конечно, я приехал сюда с баяном. Первое время играл просто свой консерваторский репертуар. В 2000-е годы я много занимался, в том числе, уличной игрой. К этому был очень большой интерес. То есть меня люди приглашали. Приглашали сыграть у них приватно. С этого шли какие-то дальнейшие концерты. С этого были какие-то открытия выставок и прочие мероприятия. И вот таким образом, шаг за шагом, я потихонечку развивался и поднимался дальше и дальше. Но все только с баяном.
2: Слышала мнение, что инструмент может много рассказать о своем хозяине. Что может рассказать ваш инструмент о вас?
0: О, да, это особая история. С инструментом, конечно, я одно целое. Я, когда играю, даже не задумываюсь, как я играю. Поэтому я не преподаю, никогда не преподавал, даже не представляю, как это. Если меня спрашивают, а как ты делаешь это или это, я не могу это объяснить. Я с ним единое целое. Я играю очень много, то есть у меня порядка 150 концертов в год, плюс большое количество разных поездок, репетиций. То есть ты все время находишься так или иначе с

0: Паяном. И я с ним настолько свыкся. Дело в том, что любая поездка, это у тебя, значит, инструмент. Инструмент, аппаратура, поэтому на личные вещи остается очень мало места. И если я куда-то езжу, на мне не одет баян, то мне это уже очень странным представляется. С баяном я объездил весь мир. Поэтому, конечно, любая моя история, все, что у меня есть, все, чем я обязан, конечно, своему инструменту. И наоборот, мой инструмент без меня – это ничто. Такая вот взаимосвязь особая. Но инструмент очень тяжелый. Мой русский инструмент весит почти 20 килограмм, итальянец 15, и это ужасно. Я часто задаюсь вопросом, кто был первый человек, который его придумал. Очень тяжелый инструмент. Но с ним связано все, что у меня есть.
1: Ну, я была на вашем концерте, который я просто была поражена, потрясена просто этим концертом, как вы играете. И вы до концерта мне рассказали про ваш инструмент. Может быть, вы эту историю расскажете и нашим слушателям.
0: Да, ситуация такая. Дело в том, что я сам был удивлен. Много лет назад я случайно узнал о том, что китайский инструмент шэнг, его строят до сих пор, он состоит из бамбуковых палок, внутри есть металлические язычки, если туда подуть, то они вибрируют, таким образом издается звук. В наше время этот инструмент по-прежнему производится, если вбить в YouTube шэнг, то можно найти этот инструмент, он звучит точно так же, как аккордеон. Это самый древний инструмент на планете, ему больше 3000 лет. И этот принцип был завезен в Европу, и на его основе построили орган. Но с органом была большая проблема, его нельзя было взять на корабль, и в том числе работники горной индустрии тоже не могли взять с собой такой тяжелый инструмент. Поэтому для них в начале 19 века немецкий мастер по фамилии Бант создал инструмент банданион, чтобы инструмент был в компактном формате, его можно было взять с собой. А в отличие от аккордеона, у которого звук проходит сквозь мембрану, как у губной гармоники, у баяна и банданиона есть так называемая специальная камера, в которую дует воздух. И вот этот звук называется кассотто в профессиональной сфере. Он отличается особой глубиной. Может быть, он не такой пронзительный и громкий, как аккордеон, но вот он обладает особым таким органным звучанием. Хотя есть нормальные аккордеоны, имеется в виду с фортепианной частью справа, у которых точно такой же принцип внутри. Это называется кассотто, но это уже слишком профессиональные термины.
2: Я заметила, что поскольку немцы, мало кто из них знает, что такое баян, вас чаще все-таки называют аккордеонистом. Вам не обидно?
0: Я охотно маскируюсь как аккордеонист. Поначалу было очень обидно, честно скажу, потому что у нас в России очень большая разница, аккордеон или баян. Но со временем я просто с этим свыкся. Что поделаешь, вот, ну, так называют. Но можно корректировать кнопочный аккордеон. Собственно, европейское название именно такое. И в этом есть доля правды, потому что, как я сказал, в обычном аккордеоне тоже есть внутри вот этот вот принцип кассотто, и они по звуку практически не отличаются.
2: Насчет вашего инструмента, точнее, ваших инструментов. Я поняла, что их два у вас баяна, да, итальянский и сделанный в России.
0: Да.
2: Скажите, пожалуйста, есть вот в мире производство баянов какие-то громкие имена, то есть есть такие фабрики, что ли, я даже не знаю, или мастерские, где есть очередь баянистов и где хотят именно там заказать баян, или любой какой-нибудь дорогой, красивый, увидели в магазине, купили и играете. Страдивари среди мастеров есть баянный?
0: Все инструменты, которые просто можно увидеть легко в магазине, как правило, это инструменты фабричные, это не профессиональные инструменты. Профессиональные фабрики находятся все вместе под названием Кастельфидар. Это находится в Италии, недалеко от Анконы. Там, наверное, навскид 50-60 фабрик. Они все мировые производители, они все конкуренты, но все находятся в этом месте. Правда, сейчас, конечно же, все кооперируют. Баллоны Бурини, Пиджини, Бугари, Зеросетто, мой инструмент, они все произведены там. И действительно, это своего рода Страдивари, потому что на производство каждого инструмента уходит очень длительное время. Это может занимать от года до 2 лет. Легко. Производство делается исключительно вручную, поэтому инструменты так дорого стоят. И они тяжело весят, к сожалению.
2: А сколько они стоят?
0: Ну, профессиональные инструменты начинаются от 15 тысяч евро примерно, хорошие профессиональные инструменты. Простые инструменты будут стоить до 2-3 тысяч евро, может быть, 5-6, потом есть пауза, и профессиональные инструменты начинаются уже от ценовой планки от 15 тысяч и выше.
1: Это правда, что аккордеон может заменить оркестр?
2: Аккордеон или баян?
0: И тот, и другой.
1: И тот, и другой.
0: Да, да. Я очень много работаю в Берлине, в том числе с большим количеством коллективов. Мне дали даже своего рода кличку «убийца ансамблей». Ну, это, конечно, шуточное. Вот, я очень-очень тепло отношусь к любым коллегам. Но это правда. Там, где мог выступать раньше большой ансамбль из 4 человек, баян фактически в состоянии действительно заменить оркестр. Особенно с надлежащей позвучкой. А вы обратили внимание, я работаю со специальным звуком. И еще самое главное дело в принципе. Дело в том, что в правой руке я могу же играть и аккорды, и благодаря наличию дополнительных рядов я могу брать очень сложные аккорды, которые на других инструментах неисполнимы. И в левой руке, как у обычного аккордеона, есть бас, аккорд, но я могу также переключиться еще и на хроматическую клавиатуру. Таким образом, у меня получается как будто бы два мануала у органа и еще педаль внизу. То есть такого многогранного, многослойного уровня звучания невозможно достичь практически ни на одном инструменте, это правда. Но тут, извините, важное замечание. Меня часто спрашивают, наверное, твой инструмент намного сложнее других. Я говорю, нет. Все инструменты абсолютно одинаково сложны. Неважно, это одноголосный кларнет, скрипка, фортепиано, арфа. Неважно, на чем человек играет, инструмент в любом случае требует от человека все, что он только может сделать, все, что он только может дать. В этом плане инструменты абсолютно равны по уровню сложности. Но были конкурсы, где было обязательное произведение. Это значит произведение, которое должны исполнять все. И аккордеонисты часто не приезжали, потому что это было неисполнимо на аккордеоне. Но это в то же время означает, что на аккордеоне сложнее сыграть некоторые вещи, которые можно сыграть на баяне. У аккордеона есть зато замечательные возможности. Например, они могут прекрасно тремолировать, что мы, баянисты, не можем. Я хочу просто сказать, у всех инструментов есть плюсы и минусы.
2: Максим, я хотел бы вернуться к вашим двум баянам. У них между собой какие взаимоотношения? Они не ревнуют вас друг к другу? Допустим, вы играете долго на итальянском инструменте, а потом берете вот произведенные в России. Вы чувствуете что-то такое? Бывает?
0: Да, это совершенно разные инструменты. У русского инструмента более драматичное, глубокое звучание. И русские голоса считаются наилучшими в мире. Но механика считается самая лучшая итальянская. И действительно, если посмотреть, практически все производители педальных катамаранов в мире – это итальянцы. Имеется в виду все трущиеся, двигающиеся металлические детали. Действительно, инженерия Италии, она вот впереди планеты всей в этом плане, что касается инструментов. Что касается звука, итальянские инструменты считаются тоже наилучшими. Фацоли, фортепиано. Многие не слышали даже об этой марке, но в ведущих концертных залах стоит не только Штейнвей, стоит еще и фацоли. Замечательный рояль, скрипки, виолончели, практически все из Италии. У меня есть своя теория, что это связано с климатом, дерево, видимо, там имеет особую структуру, и поэтому инструменты так певучи. Но русские голоса в баяне все-таки лучше. Итальянец, тем не менее, он отличается особой легкостью, бриллиантностью, и часто публике не обязательно нужна здесь вот эта вот тяжелая драма, которая есть у русских инструментов. Итальянец в этом плане немножко легче. Но самое главное, что я наблюдаю, каждые примерно 10-12 лет вкус публики немножко меняется, и нужно немножко подстраиваться. Я уже несколько десятилетий в этой сфере, поэтому я вижу, что постоянно идет изменение. Если в начале 2000-х все ожидали от баяна вот этого органного, тяжелого звучания, Йохан Себастьян Бах, Скарлатти, Вивальди, то сейчас, конечно, хотят более легкой, развлекательной музыки, и в этом плане, наверное, итальянец легче.
2: И все-таки я не услышала истории о том, как вы, долго, допустим, выступая с итальянским инструментом, возвращаясь к российскому и говорите, ну, извини, друг, ну, вот сейчас мы тоже поиграем с тобой. Какие-нибудь у вас есть с ними диалоги?
0: Да, конечно, конечно. Если инструмент долго стоит, если итальянец стоит месяц или два, например, если я уехал куда-то в отпуск или работал на русском инструменте, то его нужно разыгрывать после этого. Действительно, он более штум, такое закрытое более звучание, его нужно разыграть, чтобы он снова начал петь. Вот. Но русский инструмент в этом плане более стабильный.
2: Не такой обидчивый.
0: Да, но очень тяжелый, очень тяжелый. Это просто ужасно. Я часто думаю, первый человек, который вот его создавал, попробовал размер еще больше, больше. О, вот это идеальный размер. Но эти почти 18,8 килограммов весит инструмент, плюс ремни, это почти 20 килограмм. Это очень тяжело. Это очень тяжело.
1: Были ли у вас композиции, которые вам очень тяжело дались, или которые вы еще не смогли сыграть так хорошо, как вы хотели бы?
0: Скажем так, есть у любых инструменталистов, поскольку я работаю с большим количеством музыкантов, произведения, которые неохотно берут в свой репертуар. Например, Горевец не играл каприз Машковского, потому что на рояле это очень неблагодарное произведение. Нужно очень много усилий, а отдача, как правило, не настолько сильная. То же самое у нас тоже есть такие произведения. Например, «Лето» Вивальди, где постоянная тряска меха, его очень тяжело. То есть вытрясти мех вот на всем этом протяжении, в этом безумном темпе, практически невозможно. Есть редкие исполнители, которые это делают, но они делают это, как правило, недолго. То есть есть такие произведения, которые в репертуар не взять. Что касается сложных произведений, самые сложные произведения были, конечно, в спецшколе при консерватории. Оттуда идет весь репертуар. Ну и частично в консерватории это так называемая новая музыка. Но когда с ней познакомился, особенно где смешанные размеры, 5 шестых на 11 восьмых, и вот это вот все как-то мешается. Но если ты это выучил, то это доставляет невероятное удовольствие.
2: Кстати, насчет Вивальди. У нас здесь недалеко есть пешеходная улица, Вильмерсдорферштрассе. Там часто выступают баянисты уличные и очень часто исполняют Вивальди на баяне. Я думаю, что и вам они достаточно часто встречаются, я имею в виду баянисты уличные. Вы останавливаетесь около них, вы слушаете их? Вот какого класса они баянисты? Нет ли у вас, допустим, желания подойти, там, руку пожать, сказать, молодец, хорошо играешь?
0: Да, честно и откровенно скажу, это музыканты высочайшего класса. И это просто ужасно, то, что им приходится играть на улице. Я сам через это прошел, в 2000-е годы я вот 6 дней в неделю жил практически на улице, пережил ножевую атаку, чего только там не было, совсем сталкивался. И поэтому мне все это очень близко и знакомо. Я хорошо помню времена, когда и в морозы приходилось зимой как-то выживать, очень тяжело это было. И поэтому, естественно, сердце обливается, когда я смотрю на этих ребят, музыкантов. Замечательные, талантливые коллеги, технические, многие вот ничем не уступают ни мне, ни каким-то замечательным мировым именам. И это очень обидно. Вот это то, о чем я как раз говорил, вот эта экономическая ситуация, которая делает музыкантов высочайшие пробы, а потом не предоставляет рабочих мест, она очень странная.
1: Как вас изменили годы, которые вы, ну, если так можно выразиться, провели с музыкой?
0: Я всю жизнь провел с музыкой, поэтому, конечно, самое главное, наверное, мне кажется, в музыке, как и в любом искусстве, это чтобы было о чем рассказать. То есть нужен большой инпут, много впечатлений, чтобы было чем поделиться с публикой. Если у тебя нет каких-то ярких, особых жизненных впечатлений, то тебе не о чем рассказать в музыке. Я много очень путешествую. Я на своей машине ездил за Полярный круг, был в Гибралтаре, постоянно езжу по всей Европе. В России на Байдалке прошел весь Волгобалт. Ну, много поездок, путешествий, посещаю ведущие выставки, концерты. То есть какое-то очень-очень широкое должно быть поле впечатлений для того, чтобы было потом о чем рассказать в музыке. Поэтому музыка, наверное, это скорее профессии. Я так часто шучу, что музыка — это только мое хобби, а на самом деле это способность зарабатывать деньги, чтобы проводить время моей пиратской душе на борту моей яхты. Я заядлый яхтенник, все время провожу время на воде. Но, конечно, я так шучу. Ты все время проводишь время в поездках, проводишь время с людьми, это постоянно новые впечатления, новые города, и вот это, наверное, именно то, что в результате отражается потом в музыке.
2: А ваши дети? Вот у вас трое детей.
0: Да.
2: Они занимаются музыкой? И если да, то какие инструменты они выбрали? Они все баянисты у вас?
0: Ну, музыкант — это очень тяжелый хлеб, откровенно. Неважно, какой инструмент. И мы не хотели. Я прошел настоящую русскую дрильшуле, что называется. Вот, и поэтому мы не хотели, чтобы наши дети, моя супруга тоже пианистка, профессиональная пианистка, тоже закончила консерваторию. Вот мы не хотели, чтобы дети столкнулись с теми проблемами, с которыми столкнулись мы, но обязательно получили музыкальное образование. Мой сын владеет и фортепиано, и на баяне, я ему лично преподавал, он даже играл несколько концертов со мной. Когда был совсем маленький, он брал упаковку памперсов, она спереди рифленая, и вот ее растягивал, сжимал, как будто бы баян. Такое было. Но в результате мы решили, что дети должны сами решать, кем они будут. Вот, в результате мой сын пошел, закончил поваром. Сейчас он руководитель целого торгового центра, всей гастрономии нового торгового центра. Дочка дважды чемпион Берлина по бальным танцам. Она профессионально занималась бальными танцами. Это Leistungssport. 4 раза в неделю у Елены Димки. Это замечательный тренер. Оба ее сына мировые чемпионы. И она в результате тоже сейчас она работает супервайзером в Адлоне. То есть они пошли по другой стезе, и слава богу. И слава богу. Музыкант очень непростая профессия, она не для всех. и тут нужно иметь, как верблюд, возможность очень долго быть нацеленным и выдерживать какие-то вот длинные периоды нехватки или, бывает иногда, сценической или просто идейной нехватки, и это нужно пережить.
2: Вы не упомянули третьего ребенка, он не обидится?
0: Ему 14, еще неизвестно, может быть, он еще и станет музыкантом. Он играет на фортепиано, но тоже, скорее всего, он сам должен решать. За меня решила мама, кем я буду. Она хотела сделать из меня пианиста. Вот, к счастью, не получилось, я иногда так шучу. Получился баянист, но дети, мы решили, что дети пусть сами решают, кем они хотят быть.
3: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».